0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня, 2 июня, католическая церковь чтит память святых Маркеллина и Петра, мучеников, принявших смерть во время гонений христиан в начале IV века. Подробное описание смерти святых мучеников Маркеллина и Петра оставил папа Дамас. Над их гробом возле Виа Лабекана в Риме возведена базилика. Сестры, братья, напомним переходящие праздники, которые ожидают нас в июне. Воскресенье 8 июня – торжество Пятидесятницы, сошествие Святого Духа. 15 июня – торжество Пресвятой Троицы. Праздник тела и крови Христовых в четверг, 19 июня. Праздник Пресвятого Сердца Иисуса в этом году – в пятницу, 27 июня. Праздник непорочного сердца Девы Марии в субботу, 28 июня. И еще два неприходящих праздника июня. Рождество Иоанна Крестителя 24 июня и торжество святых верховных апостолов Петра и Павла воскресенье 29 июня. Господи, спаси нас, грешных!
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: Участники Генеральной ассамблеи папских миссионерских обществ встретились с папой Львом XIV. Аудиенция стала поводом для нового осмысления их основной задачи – продвижения миссионерского служения во всей церкви. Папа отметил, что в этом году пройдет уже 100-й по счету Всемирный день миссий. Этот праздник установил папа Пий XI, выбрав для него предпоследнее воскресенье октября. Вот уже 100 лет подряд эта дата связана с особо усердной молитвой Вселенской Церкви о миссионерах, размышлениями о миссионерском призвании и материальной поддержкой миссий, прежде всего на территориях первоначальной евангелизации и в молодых поместных церквах. Затем Святейший Отец упомянул о роли каждого из 4 папских миссионерских обществ. Благодаря средствам, собранным во Всемирный день миссий, Папское общество распространения веры в состоянии оказать поддержку более чем 1130 церковных округов, зависящих от департамента евангелизации, отдела первоначальной евангелизации новых поместных церквей, а также содержать 5 коллегий в Риме, где получают образование священники и монашествующие. Папский миссионерский союз, основанный блаженным Паулом Манной, это душа всех обществ, продвигающая среди всех крещенных миссионерскую духовность. Говоря в особенности о миротворческом вкладе папских миссионерских обществ, папа отметил ценность их детского отделения. Это общество миссионерского детства, несущее ценное свидетельство детям всего мира, прежде всего в зонах боевых действий. Наконец, 4-е общество, общество святого апостола Петра, занимается обучением духовенства и монашествующих, задействованных на миссионерских территориях. Лев XIV напомнил, что 24 сентября этого года в Миссури будет причислен к лику блаженных один из подвижников папских миссионерских обществ, архиепископ Фултон Шин. Архиепископ Шин был маяком веры, надежды и любви, в течение десятилетий сияющим на радио и телевидении. Его передачи принесли миллионам людей евангельскую надежду, а его начинания и труды произвели огромную духовную и материальную помощь церквам в районах первого возвещения Евангелия. Напомнив, что темой следующего Всемирного дня миссии будет «Одно во Христе, едины в миссии», Папа призвал к непрерывному миссионерскому обращению и к соборному поиску способов, через которые можно быть миссионерской церковью для исцеления нашего мира, пронизанного напряженностью, конфликтами и войнами. Глава итальянской епископской конференции поздравил президента Италии Серджо Маттареллу с 80-й годовщиной установления Итальянской республики. Обращаясь к главе государства от себя лично и от имени итальянских епархий, кардинал Маттео Дзуппи выражает благодарность, дружбу и общую ответственность. Эти 80 лет заключают в себе историю, начатую людьми, которые после войны все вместе решили начать все сначала, привнося разнообразие при уважении демократической жизни. Построить заново, когда все казалось разрушенным, искать то, что объединяет в условиях глубоких разделений, и верить в будущее, несмотря на боль. Это требовало мужества и доверия, пишет Дзуппи. Итальянская республика родилась в страданиях, отвоевав свободу и отвергнув всякую форму фашизма. И ее надежда была сильнее страха. Она родилась из желания быть не друг против друга, а вместе, гражданами, разными, но объединенными одной участью и чувством общего блага. Кардинал ссылается на первую статью обновленного конкордата «Соглашение между Святейшим Престолом и Итальянской Республикой», согласно которому они взаимно признают суверенитет и независимость. Этот принцип выражает свободу и сотрудничество в пользу человека и общего блага, отмечает Дзуппи, напоминая, что церковь всегда готова сотрудничать с государством при всецелом уважении религиозной свободы и свободы совести. Кардинал цитирует выступление Маттареллы на 50-й социальной неделе католиков в Италии. Президент признал вклад католиков на национальном уровне и подчеркнул, что принятие католиками Конституции Итальянской Республики укрепило сплоченность и единство общества. В то же время иерарх выражает обеспокоенность общественными ранами, растущей бедностью, утратой доверия, неравенством, вербальным насилием, безразличием и индивидуализмом. «Наши общины, — подчеркивает он, — отвергают войну как средство разрешения конфликтов и, вдохновляясь учительством Папы Льва, считают безотлагательной задачей воспитание в духе мира, защиту демократии и созидание общин». 80-летие Итальянской Республики не может оставаться лишь воспоминанием. Оно должно стать обетованием, подытоживает глава итальянского епископата. По случаю Дня Республики Маттарелла обратился с посланием к вооруженным силам Италии, призвав их содействовать достижению мира в Европе. Трудности и риски для нашей сегодняшней безопасности и наше благополучие требуют твердого подхода, подчеркнул президент Итальянской Республики. От распространения криптовалюты до вопросов, поставленных последним синодом епископов. Католическая церковь в Италии подчеркивает идею финансов как служение общему благу в новом документе об этичных и устойчивых инвестициях. Руководство по этичным и устойчивым инвестициям – это обновленная версия документа, составленного в 2020 году. В эпоху стремительных перемен в обществе важно понимать, что управление финансами никогда не может быть нейтральным, но всегда несет в себе моральную и социальную ответственность, подчеркивается в документе. Как пояснил казначей Итальянской епископской конференции Клаудио Франческони, новый документ является очередным шагом поместного епископата для продвижения прозрачности, ответственности и сообразования с Евангелием в управлении ресурсами, ориентированным на служение общему благу. Особое внимание уделяется финансовым новшествам последних лет и развитию инновационных инструментов, таких как биржевой инвестиционный фонд, частные рынки и криптовалюты. Все это связано с новыми этическими вызовами, требующими общецерковной ответственности. Речь идет не только об управлении имуществом, но и о подлинном обращении структур. Любой выбор в экономической сфере, говорится в документе, должен быть нацелен на миссию и на милосердие. Руководство предлагает ясные критерии для профессионального управления финансами. И первый из них – благоразумие и компетентность. Этот взгляд основан на социальной доктрине церкви, провозглашающей универсальное предназначение благ, справедливую прибыль и заботу об инклюзивной экономике. Презентация нового документа состоится в Миланской фондовой бирже во вторник, 6 июня. Ее проведут президент Итальянской епископской конференции кардинал Маттео Дзуппи, декан бизнес-школы SDA Бакони Стефано Казелли и зам главного редактора католической газеты «Авенире» Марко Феррандо.
2: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
5: Первые главы книги «Бытия» относятся к тем страницам Священного Писания, которым человечество возвращается вновь и вновь. На протяжении веков они возвращают человека к одним и тем же вопросам. Почему человек, созданный для добра, оказывается способным разрушать? Почему так трудно сохранить единство, доверие и мир? Почему библейские тексты, написанные тысячелетия назад, продолжают говорить об этом с такой неизменной актуальностью? Новый цикл катехизических наставлений отца Фабио Розини, священника римской епархии, библеиста и преподавателя пасторского богословия, посвящен именно этим страницам Писания. В центре его размышлений первые 11 глав книги «Бытия». В этих беседах речь пойдет о том, как читать первые страницы Библии и почему они продолжают раскрывать человеку смысл его собственной жизни. В первой беседе проповедник предлагает задуматься о самом способе чтения Библии. Священное Писание не является хроникой событий в современном понимании, с точной фиксацией фактов или журналистскими подробностями. Его природа иная. Священное Писание рождается внутри живой традиции народа Божия и в опыте веры, где раскрываются смысл и внутреннее направление библейского текста. Такое понимание связано с самой природой Божьего Слова. Писание говорит о нем не как о собрании сведений или идей, а как о живой и действенной реальности. Пророк Исаия свидетельствует о Слове Божьем как о семени, которое не возвращается к Богу пустым, но совершает то, ради чего Бог дает его человеку. В Новом Завете эта истина раскрывается в полноте. В притче о сеятеле Иисус описывает слово как семя, которое, будучи посеянным в сердце человека, приносит различные плоды в зависимости от принятия. Тогда возникает вопрос, как именно человек призван принимать это слово? Розини подчеркивает, что христианская традиция знает разные способы чтения и толкования Священного Писания. Однако библейский текст невозможно исчерпать только на уровне анализа или интерпретации. Поскольку Писание рождается внутри опыта веры, оно обращено не только к разуму человека, но и ко всей его жизни. Поэтому подлинное чтение Библии начинается там, где человек позволяет этому слову раскрывать его собственную жизнь, обнаруживать ее истину и постепенно преображать взгляд человека на самого себя. В этой перспективе происходит важный поворот. Постепенно становится ясно, что не только человек читает Священное Писание, но и Священное Писание прочитывает человека и его жизнь. В первых 11 главах книги «Бытия» постепенно раскрывается человеческая драма во всей ее глубине. Здесь возникает вопрос о происхождении зла, который находит свое выражение в истории Каина и Авеля, когда в впервые разрушаются братские отношения. Затем раскрывается логика насилия, постепенно распространяющаяся в человеческой истории. История потопа начинает историю радикального кризиса мира, в котором человеческая реальность переживает разрушение и новое начало. Повествование о Вавилонской башне показывает предельную форму разрыва, невозможность взаимного понимания и утрату единства. Таким образом, перед нами не хроника событий, а постепенное раскрытие человеческой драмы во всей глубине ее противоречий. Именно на этом фоне появляется новая линия повествования, связанная с Фаррой, отцом Авраама. Через Авраама начинается новая история, история, в которой человеческая драма впервые встречается с ответом веры.

0: Именно в этой перспективе обретают свой смысл и многие образы первых глав бытия. Даже такие детали, как говорящий змей в повествовании о грехопадении, не сводятся к мифологической фантазии или наивному описанию событий. Библейский текст использует символический язык, чтобы говорить о реальности зла, о той силе, которая входит в человеческую жизнь, нарушает доверие, разрушает отношения и искажает восприятие Бога. Ответы на вопросы о зле, насилии, утрате единства предлагаются не в виде понятий, а в виде повествований. Здесь действует не логика сущности, а логика события. Поэтому бытие не объясняет, что такое зло, но показывает, как оно входит в человеческую жизнь, как оно проникает в отношения и разрушает их изнутри. Если посмотреть на первые главы книги «Бытия», становится заметен один важный аспект ритма текста. Он не случайный и не декоративный. Это ритм повторения, в котором текст как будто сам закрепляет себя в памяти и передаче, становясь устойчивым через возвращение к одним и тем же словам. «Вначале сотворил Бог небо и землю, и был вечер, и было утро, день первый, день второй, день третий». Эта повторяемость указывает на способ передачи текста, на живую традицию, в которой слово сохраняется через повтор, через рассказ, через совместное произнесение. Это напоминает те формы передачи памяти, которые существуют в каждой семье, когда ребенку перед сном снова и снова рассказывают одну и ту же историю, сохраняя ее ритм, повторы и привычные слова, что создает ощущение устойчивости и узнавания. Подобная повторяемость характерна и для библейского текста. Она сохраняет ритм устной традиции, в которой слово живет благодаря верности памяти. Именно поэтому первые главы «Бытия» приобретают почти литургическое звучание, звучание слова, которое поколениями произносили, слушали и вновь передавали как живую память народа.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!
2: Лаудетур Иисус Христос! Стацио Радиофонica Ватикана. Трасмиттимус миссе celebrationem. Dalla Chiesa Abbaziale della Visitazione del Pontificio Istituto di Musica Sacra trasmettiamo la Santa Messa in latino, con le letture nelle diverse lingue europee.
3: From the Church of the Visitation at the Pontifical Institute of Sacred Music, we now broadcast Mass in Latin, with readings in various European languages.
4: Depuis l'abbatiale de la Visitation de l'Institut Pontifical de Musique Sacrée, nous retransmettons la Sainte Messe en latin avec les lectures dans les différentes langues européennes.
5: Desde la Iglesia de la Abadía de la Visitación del Pontificio Instituto de Música Sacra, transmitimos la Santa Misa en latín, con lecturas en las diferentes lenguas europeas.
6: Celebramus Missam, de memoria sanctorum Caroli Iuvanga et Sociorum, martyrum, cum prefazione prima de sanctis martyribus et prece eucharistica tertia.

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 2 июня, католическая церковь чтит память святых Маркеллина и Петра, мучеников, принявших смерть во время гонений христиан в начале IV века. Подробное описание смерти святых мучеников Маркеллина и Петра оставил папа Дамас. Над их гробом возле Виа Лабекана в Риме возведена базилика. Сестры, братья, напомним переходящие праздники, которые ожидают нас в июне. Воскресенье 8 июня – торжество Пятидесятницы, сошествие Святого Духа. 15 июня – торжество Пресвятой Троицы. Праздник тела и крови Христовых в четверг, 19 июня. Праздник Пресвятого Сердца Иисуса в этом году – в пятницу, 27 июня. Праздник Непорочного Сердца Девы Марии в субботу, 28 июня. И еще два неприходящих праздника июня. Рождество Иоанна Крестителя 24 июня и торжество святых верховных апостолов Петра и Павла воскресенье 29 июня. Господи, спаси нас, грешных!
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Участники Генеральной ассамблеи папских миссионерских обществ встретились с папой Львом XIV. Аудиенция стала поводом для нового осмысления их основной задачи – продвижения миссионерского служения во всей церкви. Папа отметил, что в этом году пройдет уже 100-й по счету Всемирный день миссий. Этот праздник установил папа Пий XI, выбрав для него предпоследнее воскресенье октября. Вот уже 100 лет подряд эта дата связана с особо усердной молитвой Вселенской Церкви о миссионерах, размышлениями о миссионерском призвании и материальной поддержкой миссий, прежде всего на территориях первоначальной евангелизации и в молодых поместных церквах. Затем Святейший Отец упомянул о роли каждого из 4 папских миссионерских обществ. Благодаря средствам, собранным во Всемирный день миссий, папское общество распространения веры в состоянии оказать поддержку более чем 1130 церковных округов, зависящих от департамента евангелизации, отдела первоначальной евангелизации новых поместных церквей, а также содержать 5 коллегий в Риме, где получают образование священники и монашествующие. Папский миссионерский союз, основанный блаженным Паулом Манной, это душа всех обществ, продвигающая среди всех крещенных миссионерскую духовность. Говоря в особенности о миротворческом вкладе папских миссионерских обществ, папа отметил ценность их детского отделения. Это общество миссионерского детства, несущее ценное свидетельство детям всего мира, прежде всего в зонах боевых действий. Наконец, 4-е общество, общество святого апостола Петра, занимается обучением духовенства и монашествующих, задействованных на миссионерских территориях. Лев XIV напомнил, что 24 сентября этого года в Миссури будет причислен к лику блаженных один из подвижников папских миссионерских обществ, архиепископ Фултон Шин. Архиепископ Шин был маяком веры, надежды и любви, в течение десятилетий сияющим на радио и телевидении. Его передачи принесли миллионам людей евангельскую надежду, а его начинания и труды произвели огромную духовную и материальную помощь церквам в районах первого возвещения Евангелия. Напомнив, что темой следующего Всемирного дня миссии будет «Одно во Христе, едины в миссии», папа призвал к непрерывному миссионерскому обращению и к соборному поиску способов, через которые можно быть миссионерской церковью для исцеления нашего мира, пронизанного напряженностью, конфликтами и войнами. Глава итальянской епископской конференции поздравил президента Италии Серджо Маттареллу с 80-й годовщиной установления Итальянской республики. Обращаясь к главе государства от себя лично и от имени итальянских епархий, кардинал Маттео Дзуппи выражает благодарность, дружбу и общую ответственность. Эти 80 лет заключают в себе историю, начатую людьми, которые после войны все вместе решили начать все сначала, привнося разнообразие при уважении демократической жизни. Построить заново, когда все казалось разрушенным, искать то, что объединяет в условиях глубоких разделений, и верить в будущее, несмотря на боль. Это требовало мужества и доверия, пишет Дзуппи. Итальянская республика родилась в страданиях, отвоевав свободу и отвергнув всякую форму фашизма. И ее надежда была сильнее страха. Она родилась из желания быть не друг против друга, а вместе, гражданами, разными, но объединенными одной участью и чувством общего блага. Кардинал ссылается на первую статью обновленного конкордата «Соглашение между Святейшим Престолом и Итальянской Республикой», согласно которому они взаимно признают суверенитет и независимость. Этот принцип выражает свободу и сотрудничество в пользу человека и общего блага, отмечает

0: равенством, вербальным насилием, безразличием и индивидуализмом. Наши общины, подчеркивает он, отвергают войну как средство разрешения конфликтов и, вдохновляясь учительством Папы Льва, считают безотлагательной задачей воспитание в духе мира, защиту демократии и созидание общин. 80-летие Итальянской Республики не может оставаться лишь воспоминанием. Оно должно стать обетованием, подытоживает глава Итальянского епископата. По случаю Дня Республики Маттарелла обратился с посланием к вооруженным силам Италии, призвав их содействовать достижению мира в Европе. Трудности и риски для нашей сегодняшней безопасности и наше благополучие требуют твердого подхода, подчеркнул президент Итальянской Республики. От распространения криптовалюты до вопросов, поставленных последним синодом епископов. Католическая церковь в Италии подчеркивает идею финансов как служение общему благу в новом документе об этичных и устойчивых инвестициях. Руководство по этичным и устойчивым инвестициям – это обновленная версия документа, составленного в 2020 году. В эпоху стремительных перемен в обществе важно понимать, что управление финансами никогда не может быть нейтральным, но всегда несет в себе моральную и социальную ответственность, подчеркивается в документе. Как пояснил казначей Итальянской епископской конференции Клаудио Франческони, новый документ является очередным шагом поместного епископата для продвижения прозрачности, ответственности и сообразования с Евангелием в управлении ресурсами, ориентированным на служение общему благу. Особое внимание уделяется финансовым новшествам последних лет и развитию инновационных инструментов, таких как биржевой инвестиционный фонд, частные рынки и криптовалюты. Все это связано с новыми этическими вызовами, требующими общецерковной ответственности. Речь идет не только об управлении имуществом, но и о подлинном обращении структур. Любой выбор в экономической сфере, говорится в документе, должен быть нацелен на миссию и на милосердие. Руководство предлагает ясные критерии для профессионального управления финансами. И первый из них – благоразумие и компетентность. Этот взгляд основан на социальной доктрине церкви, провозглашающей универсальное предназначение благ, справедливую прибыль и заботу об инклюзивной экономике. Презентация нового документа состоится в Миланской фондовой бирже во вторник, 6 июня. Ее проведут президент Итальянской епископской конференции кардинал Маттео Дзуппи, декан бизнес-школы SDA Бакони Стефано Казелли и зам главного редактора католической газеты «Авенире» Марко Феррандо.
1: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
2: Первые главы книги Бытия относятся к тем страницам Священного Писания, которым человечество возвращается вновь и вновь. На протяжении веков они возвращают человека к одним и тем же вопросам. Почему человек, созданный для добра, оказывается способным разрушать? Почему так трудно сохранить единство, доверие и мир? Почему библейские тексты, написанные тысячелетия назад, продолжают говорить об этом с такой неизменной актуальностью? Новый цикл катехизических наставлений отца Фабио Розини, священника римской епархии, библеиста и преподавателя пастырского богословия, посвящен именно этим страницам Писания. В центре его размышлений первые 11 глав книги «Бытия». В этих беседах речь пойдет о том, как читать первые страницы Библии и почему они продолжают раскрывать человеку смысл его собственной жизни. В первой беседе проповедник предлагает задуматься о самом способе чтения Библии. Священное Писание не является хроникой событий в современном понимании, с точной фиксацией фактов или журналистскими подробностями. его природа.

Да иная. Священное Писание рождается внутри живой традиции народа Божия и в опыте веры, где раскрываются смысл и внутреннее направление библейского текста. Такое понимание связано с самой природой Божьего Слова. Писание говорит о нем не как о собрании сведений или идей, а как о живой и действенной реальности. Пророк Исаия свидетельствует о Слове Божьем как о семени, которое не возвращается к Богу пустым, но совершает то, ради чего Бог дает его человеку. В Новом Завете эта истина раскрывается в полноте. В притче о сеятеле Иисус описывает слово как семя, которое, будучи посеянным в сердце человека, приносит различные плоды в зависимости от принятия. Тогда возникает вопрос, как именно человек призван принимать это слово? Рузини подчеркивает, что христианская традиция знает разные способы чтения и толкования Священного Писания. Однако библейский текст невозможно исчерпать только на уровне анализа или интерпретации. Поскольку Писание рождается внутри опыта веры, оно обращено не только к разуму человека, но и ко всей его жизни. Поэтому подлинное чтение Библии начинается там, где человек позволяет этому слову раскрывать его собственную жизнь, обнаруживать ее истину и постепенно преображать взгляд человека на самого себя. В этой перспективе происходит важный поворот. Постепенно становится ясно, что не только человек читает Священное Писание, но и Священное Писание прочитывает человека и его жизнь. В первых 11 главах книги «Бытия» постепенно раскрывается человеческая драма во всей ее глубине. Здесь возникает вопрос о происхождении зла, который находит свое выражение в истории Каина и Авеля, когда впервые разрушаются братские отношения. Затем раскрывается логика насилия, постепенно распространяющаяся в человеческой истории. История потопа начинает историю радикального кризиса мира, в котором человеческая реальность переживает разрушение и новое начало. Повествование о Вавилонской башне показывает предельную форму разрыва, невозможность взаимного понимания и утрату единства. Таким образом, перед нами не хроника событий, а постепенное раскрытие человеческой драмы во всей глубине ее противоречий. Именно на этом фоне появляется новая линия повествования, связанная с Фаррой, отцом Авраама. Через Авраама начинается новая история, история, в которой человеческая драма впервые встречается с ответом веры.

0: Именно в этой перспективе обретают свой смысл и многие образы первых глав бытия. Даже такие детали, как говорящий змей в повествовании о грехопадении, не сводятся к мифологической фантазии или наивному описанию событий. Библейский текст использует символический язык, чтобы говорить о реальности зла, о той силе, которая входит в человеческую жизнь, нарушает доверие, разрушает отношения и искажает восприятие Бога. Ответы на вопросы о зле, насилии, утрате единства предлагаются не в виде понятий, а в виде повествований. Здесь действует не логика сущности, а логика события. Поэтому бытие не объясняет, что такое зло, но показывает, как оно входит в человеческую жизнь, как оно проникает в отношения и разрушает их изнутри. Если посмотреть на первые главы книги «Бытия», становится заметен один важный аспект ритма текста. Он не случайный и не декоративный. Это ритм повторения, в котором текст как будто сам закрепляет себя в памяти и передаче, становясь устойчивым через возвращение к одним и тем же словам. «Вначале сотворил Бог небо и землю, и был вечер, и было утро, день первый, день второй, день третий». Эта повторяемость указывает на способ передачи текста, на живую традицию, в которой слово сохраняется через повтор, через рассказ, через совместное произнесение. Это напоминает те формы передачи памяти, которые существуют в каждой семье, когда ребенку перед сном снова и снова рассказывают одну и ту же историю, сохраняя ее ритм, повторы и привычные слова, что создает ощущение устойчивости и узнавания. Подобная повторяемость характерна и для библейского текста. Она сохраняет ритм устной традиции, в которой слово живет благодаря верности памяти. Именно поэтому первые главы «Бытия» приобретают почти литургическое звучание, звучание слова, которое поколениями произносили, слушали и вновь передавали как живую память народа.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сьогодні 3 июня католицька церква чтит пам'ять святого Карла Луанга і його сподвіжників-мучеників. В 1885-1887 годах много христиан в Уганде приняло мученическую смерть. Среди казненных особой твердостью веры отличались Карл Луанга и 21 его сподвижник. Многие из них незадолго перед мученичеством приняли крещение. Напомним также, что 3 июня 1963 года умер святой Иоанн 23-й папа. На апостольский престол он был избран в 1958 году. В 2000 году папа Иоанн Павел II причислил Иоанна 23-го к лику блаженных. 27 апреля 2014 года папа Иоанн 23-й причислен к лику святых. Память святого папы Иоанна 23-го католическая церковь чтит 11 октября. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Алойзия Окса. Он служил в Поволжье и в Сибири. В 1930 году был арестован в Новосибирске, сослан на крайний север. Точная дата смерти неизвестна. «Тебе возношу сердце мое, живущее на небесах».
2: Новости из Ватикана по-русски. Папа Лев XIV подписал хирограф об учреждении фонда «Брат Солнце». Этот документ дополняет апостольское послание моту проприо Папы Франциска с тем же названием, которым в июне 2024 года он вверил президенту губернаторства Града Ватикан и президенту управления имуществом апостольского престола задание реализовать агривольтаический комплекс в экстратерриториальной зоне Ватикана Санта-Мария-ди-Галерия. Полученная таким образом зеленая энергия будет не только питать расположенную там радиостанцию, но и обеспечивать энергией государство Град Ватикан. С этой целью были назначены чрезвычайные комиссары с широкими полномочиями в управлении этим процессом. 31 июля было подписано соглашение с Итальянской республикой о строительстве солнечной фермы, которая вступила в силу 27 мая 2026 года. Учитывая эти шаги, папа Лев XIV считает необходимым учредить специальный ватиканский фонд «Брат Солнца» и одновременно одобряет его устав, регулирующий в частности сбор средств, предназначенных для реализации проекта. Являясь юридическим лицом государства Града Ватикан, новообразованный фонд имеет собственную имущественную, техническую, административную и финансовую автономию. Основная цель фонда, поясняет в хирографе Святейший Отец, поддержка энергетической устойчивости, защиты окружающей среды и ответственного использования природных и сельскохозяйственных ресурсов в соответствии с принципами социальной доктрины Церкви, равно как и указаниями, содержащимися в энциклике «Лаудато Си», апостольском увещании «Лаудато Деум» и в моту проприо «Брат Солнце».

30 мая в кафедральном соборе Альмудена в Мадриде тысячи верующих собрались на торжественную Евхаристию по случаю 60-летия неокатехуменального пути, пути посткрещального углубления веры, зародившегося в беднейших районах испанской столицы и ныне действующего более чем в 130 странах на 5 континентах. Евхаристию возглавил архиепископ Мадрида кардинал Хосе Кобо Кано, которому сослужили сотни священников. В послании папы Льва XIV, подписанном государственным секретарем кардиналом Пьетро Паролином и зачитанном после Евхаристии, подчеркивается, что миссионерское служение является основополагающим измерением жизни Церкви. Церковь радостная, смиренная, открытое действию Святого Духа призвано нести всем людям дар спасения. Именно это призвание должно побуждать всю церковную общину к обновленной миссии, пишет папа. Основатель неокатехуменального пути Кико Аргуэльо, выступая в начале богослужения, напомнил об истоках этого церковного опыта, возникшего в середине 60-х годов. В тот период, стремясь более радикально следовать Евангелию, он поселился среди обездоленных, где вместе с Кармен Эрнандес начал путь свидетельства, сосредоточенный на провозглашении керигмы и жизни, укорененной в Слове Божьем. Кико подчеркнул, что распространение неокатехуменального пути стало возможным благодаря поддержке римских пап и епископов, распознавших в нем дар Святого Духа для всего народа Божьего. Ссылаясь на богословское обновление, предложенное Вторым Ватиканским собором, Кико отметил, что образцом христианской жизни является святое семейство из Назарета, где вера выражается в простоте, смирении и непрестанной хвале Богу. Обращаясь к верующим с проповедью, кардинал Кобо Кано поблагодарил неокатехуменальный путь за 60 лет евангелизации в церкви Мадрида. Он подчеркнул необходимость продолжать миссию в духе церковного общения, в единстве с пастырями поместных церквей, уважая свободу каждого человека. Размышляя о тайне Пресвятой Троицы, иерарх отметил, что церковь не является просто организацией или совокупностью людей, но представляет собой подлинное общение. Он также напомнил о знаках святости, проявившихся в этом пути, и с радостью упомянул начало епархиального процесса беатификации Кармен Эрнандес. Во время Евхаристии верующих приветствовал также кардинал Кевин Фаррелл, префект департамента по делам мирян, вопросам семьи и жизни. Он подчеркнул, что неокатехуменальный путь принес многочисленные духовные плоды для жизни церкви. Возвращение к вере тех, кто отдалился от церковной жизни, рождение новых христианских семей, побуждение призваний к священству и монашеской жизни, а также миссионерское присутствие церкви во многих странах. Он образно описал этот путь как древо посткрещальной катехизации, из которого выросли многочисленные ветви церковной жизни: миссионеры-катехизаторы, епархиальные семинарии, семьи в миссии, новые приходские общины на миссионерских территориях и различные формы евангелизации.

Исследование католического университета Святейшего Сердца в Милане, проведенное в сотрудничестве с японскими учеными, показывает, дети раннего возраста распознают в человеческом взгляде намерения и эмоциональные состояния. Работа опубликована в международном научном издании, посвященном исследованиям детского развития и взаимодействия. Проект реализован в рамках международного сотрудничества между Миланским университетом и университетами Токио и Осаки. В работе участвовала междисциплинарная группа специалистов в области психологии развития и социальных когнитивных процессов. В исследовании приняли участие дети в возрасте от 3 до 5 лет. Ученые поставили себе целью понять, как человеческий взгляд и взгляд робота-андроида воспринимаются ребенком и как это влияет на понимание реальности. В ходе эксперимента детям показывали, как взрослый человек или робот смотрят на один из предметов и просили определить, какой из этих предметов нравится смотрящему. Как показывают результаты, человеческий взгляд дети воспринимают как значимый сигнал. Если человек смотрит на предмет, они склонны думать, что он ему нравится. В случае человекоподобного робота этого не происходит. Одного взгляда недостаточно, чтобы дети считали, что у него есть предпочтение. Иными словами, человеческий взгляд ребенок использует как подсказку для понимания намерений, тогда как в отношении робота этот механизм выражен значительно слабее. При этом ни человеческий взгляд, ни взгляд человекоподобного робота не влияет на собственный выбор ребенка. Он помогает понять, что им нравится, но не меняет личных предпочтений. Как отмечает координатор исследования профессор Антонелла Маркетти, имитации человеческих сигналов, таких как взгляд, недостаточно. Для ребенка значимым становится только более сложный комплекс взаимодействия, включающий речь, жесты, обращение.

0: вкус веры о пище земной и небесной. Кулинарные традиции почитания святых.
1: Выпуск первый. Святая Жанна д'Арк. Радость в гонениях. Веками в честь святых верующие сочиняли молитвы, пели гимны, создавали иконы, фрески и мозаики. Но наравне с этой высокой формой почитания существует еще одна, которая на первый взгляд кажется несколько приземленной. Но лишь на первый взгляд. Это кулинария. В нашем цикле «Вкус веры» мы будем делиться с вами как древними, так и современными кулинарными традициями почитания святых. В каждой из них особенности национальной кухни переплетаются с глубоким осмыслением евангельского свидетельства. На этой неделе Церковь чтит память святой Жанны д'Арк. Ее жизнь – это пример того, как глубокая личная вера и готовность следовать Божьему призыву могут преобразить судьбу целого народа. Она родилась около 1412 года в местечке Дом-Реми во Франции в самый разгар Столетней войны. С 13 лет она начала слышать голоса святых – Архангела Михаила, Святой Маргариты и Святой Екатерины. Эти небесные покровители призывали девушку к духовному и гражданскому подвигу, освобождению Франции от иноземного владычества и восстановлению законной власти. Юная Жанна покинула родной дом. Ей удалось попасть на аудиенцию к дофину Карлу и передать ему слова святых. В возрасте 17 лет Жанна возглавила французские войска и совершила то, что современникам казалось немыслимым. В мае 1429 года она сняла многомесячную осаду с Орлеана, а затем сопровождала Карла VII на коронацию в Реймсе. В честь этой победы святую прозвали «Орлеанской девой». Но после коронации Карла ситуация изменилась. Дойдя до власти и укрепив свою позицию, он перестал поддерживать Жанну. В Руане над ней состоялся показательный политический процесс. Несмотря на изнурительные допросы, девушка проявила удивительную стойкость духа. Она была несправедливо осуждена и 30 мая 1431 года сожжена на костре на площади Старого рынка в Руане. Ее последним словом, произнесенным в пламени, было имя Спасителя – Иисус. Спустя четверть века дело было пересмотрено, а святая полностью оправдана. Французский народ не нуждался ни в каких доказательствах ее невиновности и давно почитал девушку как мученицу и заступницу. Жанна была канонизирована в 1920 году, а два года спустя объявлена небесной покровительницей Франции. Образ Жанны д'Арк стал одним из самых притягательных символов в мировой культуре, веками вдохновляя творцов на создание шедевров. В литературе к ее судьбе обращались такие титаны пера, как Шекспир, Марк Твен и Бернард Шоу. Каждый из них по-своему пытался разгадать тайну ее внутренней силы. Живописцы и скульпторы изображали юную мученицу в самые яркие и драматичные моменты ее жизни. Ее подвиг стал одним из самых узнаваемых образов в искусстве, способным пробуждать в людях не только сострадание, но и волю к борьбе, благодаря невероятно сильному евангельскому свидетельству. С развитием кинематографии история святой обрела поистине масштабное измерение. Хрупкость Орлеанской девы, столкнувшейся с жестокостью эпохи, вот сюжет, ставший магнитом для величайших режиссеров. Одной из самых известных экранизаций стал фильм Карла Дрейера «Страсти Жанны д'Арк». В 1995 году он был внесен Ватиканом в список 45 величайших кинокартин всех времен. Этот фильм не показывает масштабных батальных сцен. Он сфокусирован на финальном этапе ее жизни – судебном процессе в Руане. Главную роль исполнила актриса Рене Жан Фальконетти. Ее актерская работа в этом фильме считается критиками одной из величайших и самых эмоциональных ролей в истории мирового кинематографа. Пример стойкости Жанны д'Арк вдохновил руанского шоколадье Жан-Мари Озу на создание

десерта, посвященного святой. Это должно было быть нечто, соединяющее в себе сладость ее верности Богу и горечь ее страданий, решил он. Так появились конфеты «Слезы Жанны д'Арк». Озу заложил в десерт не только визуальную, но и вкусовую символику, отражающую подвиг Орлеанской девы. В основе конфет – обжаренный при высокой температуре миндаль. По своей форме этот орех напоминает застывшую слезу. Сверху он покрывается карамелизированным сахаром и шоколадом. Готовую конфету обваливают в темном горьком порошке какао. Это придает десерту матовую текстуру, которая у местных жителей ассоциируется с пеплом костра Столетней войны. Контраст между горечью какао, сладостью шоколада и хрустящим горьковатым миндалем создал идеальный баланс, который быстро покорил не только французов, но и туристов. Ведь сегодня конфеты «Слезы Жанны д'Арк» стали самым популярным съедобным сувениром из Руана –

0: Эта руанская традиция помогает нам осознать глубокую духовную истину. Бог не оставляет нас в наших скорбях, а испытания призваны укрепить и очистить наши сердца. Как без обжарки миндаль остается сырым и блеклым, так и огонь испытаний не уничтожает душу, а закаляет ее. В псалмах мы находим такие слова: «Сеявшие со слезами будут пожинать в радости». Слезы Жанны д'Арк в руанской тюрьме и на месте казни преобразились в радость встречи с Христом, восставленная потомкам свидетельство верности Богу. Святой Ефрем Сирин, развивая библейскую мысль, говорил: «Как за зимой следует весна, так за скорбью следует радость». Само существование этой конфеты в Руане – свидетельство победы жизни над смертью. Место казни стало местом памяти, а слезы мученицы – символом утешения. Тьма столетней войны прошла, оставив после себя сияние святости и сладость, напоминающую о том, что последнее слово в истории всегда остается за Господом.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 3 июня католическая церковь чтит память святого Карла Луанга и его сподвижников-мучеников. В 1885-1887 годах много христиан в Уганде приняло мученическую смерть. Среди казненных особой твердостью веры отличались Карл Луанга и 21 его сподвижник. Многие из них незадолго перед мученичеством приняли крещение. Напомним также, что 3 июня 1963 года умер святой Иоанн 23-й папа. На апостольский престол он был избран в 1958 году. В 2000 году папа Иоанн Павел II причислил Иоанна 23-го к лику блаженных. 27 апреля 2014 года папа Иоанн 23-й причислен к лику святых. Память святого папы Иоанна 23-го католическая церковь чтит 11 октября. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Алойзия Окса. Он служил в Поволжье и в Сибири. В 1930 году был арестован в Новосибирске, сослан на крайний север. Точная дата смерти неизвестна. «Тебе возношу сердце мое, живущий на небесах».
2: Новости из Ватикана по-русски. Папа Лев XIV подписал хирограф об учреждении фонда «Брат Солнце». Этот документ дополняет апостольское послание моту проприо Папы Франциска с тем же названием, которым в июне 2024 года он вверил президенту губернаторства Града Ватикан и президенту управления имуществом апостольского престола задание реализовать агривольтаический комплекс в экстратерриториальной зоне Ватикана Санта-Мария-ди-Галерия. Полученная таким образом зеленая энергия будет не только питать расположенную там радиостанцию, но и обеспечивать энергией государство Град Ватикан. С этой целью были назначены чрезвычайные комиссары с широкими полномочиями в управлении этим процессом. 31 июля было подписано соглашение с Итальянской республикой о строительстве солнечной фермы, которая вступила в силу 27 мая 2026 года. Учитывая эти шаги, папа Лев XIV считает необходимым учредить специальный ватиканский фонд «Брат Солнца» и одновременно одобряет его устав, регулирующий в частности сбор средств, предназначенных для реализации проекта. Являясь юридическим лицом государства Града Ватикан, новообразованный фонд имеет собственную имущественную, техническую, административную и финансовую автономию. Основная цель фонда, поясняет в хирографе Святейший Отец, поддержка энергетической устойчивости, защиты окружающей среды и ответственного использования природных и сельскохозяйственных ресурсов в соответствии с принципами социальной доктрины Церкви, равно как и указаниями, содержащимися в энциклике «Лаудато Си», апостольском увещании «Лаудато Деум» и в моту проприо «Брат Солнце».

30 мая в кафедральном соборе Альмудена в Мадриде тысячи верующих собрались на торжественную Евхаристию по случаю 60-летия неокатехуменального пути, пути посткрещального углубления веры, зародившегося в беднейших районах испанской столицы и ныне действующего более чем в 130 странах на 5 континентах. Евхаристию возглавил архиепископ Мадрида кардинал Хосе Кобо Кано, которому сослужили сотни священников. В послании папы Льва XIV, подписанном государственным секретарем кардиналом Пьетро Паролином и зачитанном после Евхаристии, подчеркивается, что миссионерское служение является основополагающим измерением жизни Церкви. Церковь радостная, смиренная, открытое действию Святого Духа призвано нести всем людям дар спасения. Именно это призвание должно побуждать всю церковную общину к обновленной миссии, пишет папа. Основатель неокатехуменального пути Кико Аргуэльо, выступая в начале богослужения, напомнил об истоках этого церковного опыта, возникшего в середине 60-х годов. В тот период, стремясь более радикально следовать Евангелию, он поселился среди обездоленных, где вместе с Кармен Эрнандес начал путь свидетельства, сосредоточенный на провозглашении керигмы и жизни, укорененной в Слове Божьем. Кико подчеркнул, что распространение неокатехуменального пути стало возможным благодаря поддержке римских пап и епископов, распознавших в нем дар Святого Духа для всего народа Божьего. Ссылаясь на богословское обновление, предложенное Вторым Ватиканским собором, Кико отметил, что образцом христианской жизни является святое семейство из Назарета, где вера выражается в простоте, смирении и непрестанной хвале Богу. Обращаясь к верующим с проповедью, кардинал Кобо Кано поблагодарил неокатехуменальный путь за 60 лет евангелизации в церкви Мадрида. Он подчеркнул необходимость продолжать миссию в духе церковного общения, в единстве с пастырями поместных церквей, уважая свободу каждого человека. Размышляя о тайне Пресвятой Троицы, иерарх отметил, что церковь не является просто организацией или совокупностью людей, но представляет собой подлинное общение. Он также напомнил о знаках святости, проявившихся в этом пути, и с радостью упомянул начало епархиального процесса беатификации Кармен Эрнандес. Во время Евхаристии верующих приветствовал также кардинал Кевин Фаррелл, префект департамента по делам мирян, вопросам семьи и жизни. Он подчеркнул, что неокатехуменальный путь принес многочисленные духовные плоды для жизни церкви. Возвращение к вере тех, кто отдалился от церковной жизни, рождение новых христианских семей, побуждение призваний к священству и монашеской жизни, а также миссионерское присутствие церкви во многих странах. Он образно описал этот путь как древо посткрещальной катехизации, из которого выросли многочисленные ветви церковной жизни: миссионеры-катехизаторы, епархиальные семинарии, семьи в миссии, новые приходские общины на миссионерских территориях и различные формы евангелизации.

0: Исследование католического университета Святейшего Сердца в Милане, проведенное в сотрудничестве с японскими учеными, показывает, дети раннего возраста распознают в человеческом взгляде намерения и эмоциональные состояния. Работа опубликована в международном научном издании, посвященном исследованиям детского развития и взаимодействия. Проект реализован в рамках международного сотрудничества между Миланским университетом и университетами Токио и Осаки. В работе участвовала междисциплинарная группа специалистов в области психологии развития и социальных когнитивных процессов. В исследовании приняли участие дети в возрасте от 3 до 5 лет. Ученые поставили себе целью понять, как человеческий взгляд и взгляд робота-андроида воспринимаются ребенком и как это влияет на понимание реальности. В ходе эксперимента детям показывали, как взрослый человек или робот смотрят на один из предметов и просили определить, какой из этих предметов нравится смотрящему. Как показывают результаты, человеческий взгляд дети воспринимают как значимый сигнал. Если человек смотрит на предмет, они склонны думать, что он ему нравится. В случае человекоподобного робота этого не происходит. Одного взгляда недостаточно, чтобы дети считали, что у него есть предпочтение. Иными словами, человеческий взгляд ребенок использует как подсказку для понимания намерений, тогда как в отношении робота этот механизм выражен значительно слабее. При этом ни человеческий взгляд, ни взгляд человекоподобного робота не влияет на собственный выбор ребенка. Он помогает понять, что им нравится, но не меняет личных предпочтений. Как отмечает координатор исследования профессор Антонелла Маркетти, имитации человеческих сигналов, таких как взгляд, недостаточно. Для ребенка значимым становится только более сложный комплекс взаимодействия, включающий речь, жесты, обратную реакцию, среду взаимодействия. Именно совокупность этих элементов делает коммуникацию по-настоящему понятной и живой. Маркетти также подчеркивает, что эти результаты актуальны в контексте современных дискуссий об искусственном интеллекте. Хотя современные системы способны говорить, отвечать и давать рекомендации, для ребенка ключевым остается не только содержание слов, но и контекст взаимодействия и ощущение присутствия другого.
1: Вкус веры о пище земной и небесной. Кулинарные традиции почитания святых.
2: Выпуск первый. Святая Жанна д'Арк. Радость в гонениях. Веками в честь святых верующие сочиняли молитвы, пели гимны, создавали иконы, фрески и мозаики. Но наравне с этой высокой формой почитания существует еще одна, которая на первый взгляд кажется несколько приземленной. Но лишь на первый взгляд. Это кулинария. В нашем цикле «Вкус веры» мы будем делиться с вами как древними, так и современными кулинарными традициями почитания святых. В каждой из них особенности национальной кухни переплетаются с глубоким осмыслением евангельского свидетельства. На этой неделе церковь чтит память святой Жанны д'Арк. Ее жизнь – это пример того, как глубокая личная вера и готовность следовать Божьему призыву могут преобразить судьбу целого народа. Она родилась около 1412 года в местечке Дом-Реми во Франции в самый разгар Столетней войны. С 13 лет она начала слышать голоса святых – Архангела Михаила, Святой Маргариты и Святой Екатерины. Эти небесные покровители призывали девушку к духовному и гражданскому подвигу, освобождению Франции от иноземного владычества и восстановлению законной власти. Юная Жанна покинула родной дом. Ей удалось попасть на аудиенцию к дофину Карлу и передать ему слова святых. В возрасте 17 лет Жанна возглавила французские войска и совершила то, что современникам казалось немыслимым. В мае 1429 года она сняла многомесячную осаду с Орлеана, а затем сопровождала Карла VII на коронацию в Реймсе. В честь этой победы святую прозвали «Орлеанской девой». Но после коронации Карла ситуация изменилась. Дойдя до власти и укрепив свою позицию, он перестал поддерживать Жанну. В Руане над ней состоялся показательный политический процесс. Несмотря на изнурительные допросы, девушка проявила удивительную стойкость духа. Она была несправедливо осуждена и 30 мая 1431 года сожжена на костре на площади Старого рынка в Руане. Ее последним словом, произнесенным в пламени, было имя Спасителя – Иисус. Спустя четверть века дело было пересмотрено, а святая полностью оправдана. Французский народ не нуждался ни в каких доказательствах ее невиновности и давно почитал девушку как мученицу и заступницу. Жанна была канонизирована в 1920 году, а 2 года спустя объявлена небесной покровительницей Франции. Образ Жанны д'Арк стал одним из самых притягательных символов в мировой культуре, веками вдохновляя творцов на создание шедевров. В литературе к ее судьбе обращались такие титаны пера, как Шекспир, Марк Твен и Бернард Шоу. Каждый из них по-своему пытался разгадать тайну ее внутренней силы. Живописцы и скульпторы изображали юную мученицу в самые яркие и драматичные моменты ее жизни. Ее подвиг стал одним из самых узнаваемых образов в искусстве, способным пробуждать в людях не только сострадание, но и волю к борьбе, благодаря невероятно сильному евангельскому свидетельству. С развитием кинематографии история святой обрела поистине масштабное измерение. Хрупкость Орлеанской девы, столкнувшейся с жестокостью эпохи, вот сюжет, ставший магнитом для величайших режиссеров. Одной из самых известных экранизаций стал фильм Карла Дрейера «Страсти Жанны д'Арк». В 1995 году он был внесен Ватиканом в список 45 величайших кинокартин всех времен. Этот фильм не показывает масштабных батальных сцен. Он сфокусирован на финальном этапе ее жизни – судебном процессе в Руане. Главную роль исполнила актриса Рене Жан Фальконетти. Ее актерская работа в этом фильме считается критиками одной из величайших и самых эмоциональных ролей в истории мирового кинематографа. Пример стойкости Жанны д'Арк вдохновил руанского шоколадье Жан-Мари Озу на создание десерта, посвященного святой. Это должно было быть нечто, соединяющее в себе сладость ее верности Богу и горечь ее страданий, решил он. Так появились конфеты «Слезы Жанны д'Арк». Озу заложил в десерт не только визуальную, но и вкусовую символику, отражающую подвиг Орлеанской девы. В основе конфет – обжаренный при высокой температуре миндаль. По своей форме этот орех напоминает застывшую слезу. Сверху он покрывается карамелизированным сахаром и шоколадом. Готовую конфету обваливают в темном горьком порошке какао. Это придает десерту матовую текстуру, которая у местных жителей ассоциируется с пеплом костра Столетней войны. Контраст между горечью какао, сладостью шоколада и хрустящим горьковатым миндалем создал идеальный баланс, который быстро покорил не только французов, но и туристов. Ведь сегодня конфеты «Слезы Жанны д'Арк» стали самым популярным съедобным сувениром из Руана –

0: Эта руанская традиция помогает нам осознать глубокую духовную истину. Бог не оставляет нас в наших скорбях, а испытания призваны укрепить и очистить наши сердца. Как без обжарки миндаль остается сырым и блеклым, так и огонь испытаний не уничтожает душу, а закаляет ее. В псалмах мы находим такие слова: «Сеявшие со слезами будут пожинать в радости». Слезы Жанны д'Арк в руанской тюрьме и на месте казни преобразились в радость встречи с Христом, восставленная потомкам свидетельство верности Богу. Святой Ефрем Сирин, развивая библейскую мысль, говорил: «Как за зимой следует весна, так за скорбью следует радость». Само существование этой конфеты в Руане – свидетельство победы жизни над смертью. Место казни стало местом памяти, а слезы мученицы – символом утешения. Тьма столетней войны прошла, оставив после себя сияние святости и сладость, напоминающую о том, что последнее слово в истории всегда остается за Господом.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 3 июня католическая церковь чтит память святого Карла Луанга и его сподвижников-мучеников. В 1885-1887 годах много христиан в Уганде приняло мученическую смерть. Среди казненных особой твердостью веры отличались Карл Луанга и 21 его сподвижник. Многие из них незадолго перед мученичеством приняли крещение. Напомним также, что 3 июня 1963 года умер святой Иоанн 23-й папа. На апостольский престол он был избран в 1958 году. В 2000 году папа Иоанн Павел II причислил Иоанна 23-го к лику блаженных. 27 апреля 2014 года папа Иоанн 23-й причислен к лику святых. Память святого папы Иоанна 23-го католическая церковь чтит 11 октября. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Алойзия Окса. Он служил в Поволжье и в Сибири. В 1930 году был арестован в Новосибирске, сослан на крайний север. Точная дата смерти неизвестна. «Тебе возношу сердце мое, живущий на небесах».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Папа Лев XIV подписал хирограф об учреждении фонда «Брат Солнце». Этот документ дополняет апостольское послание моту проприо Папы Франциска с тем же названием, которым в июне 2024 года он вверил президенту губернаторства Града Ватикан и президенту управления имуществом апостольского престола задание реализовать агривольтаический комплекс в экстратерриториальной зоне Ватикана Санта-Мария-ди-Галерия. Полученная таким образом зеленая энергия будет не только питать расположенную там радиостанцию, но и обеспечивать энергией государство Град Ватикан. С этой целью были назначены чрезвычайные комиссары с широкими полномочиями в управлении этим процессом. 31 июля было подписано соглашение с Итальянской республикой о строительстве солнечной фермы, которая вступила в силу 27 мая 2026 года. Учитывая эти шаги, папа Лев XIV считает необходимым учредить специальный ватиканский фонд «Брат Солнца» и одновременно одобряет его устав, регулирующий, в частности, сбор средств, предназначенных для реализации проекта. Являясь юридическим лицом государства Града Ватикан, новообразованный фонд имеет собственную имущественную, техническую, административную и финансовую автономию. Основная цель фонда, поясняет в хирографе Святейший Отец, поддержка энергетической устойчивости, защиты окружающей среды и ответственного использования природных и сельскохозяйственных ресурсов в соответствии с принципами социальной доктрины Церкви, равно как и указаниями, содержащимися в энциклике «Лаудато Си», апостольском увещании «Лаудато Деум» и в моту проприо «Брат Солнце».

30 мая в кафедральном соборе Альмудена в Мадриде тысячи верующих собрались на торжественную Евхаристию по случаю 60-летия неокатехуменального пути, пути посткрещального углубления веры, зародившегося в беднейших районах испанской столицы и ныне действующего более чем в 130 странах на 5 континентах. Евхаристию возглавил архиепископ Мадрида кардинал Хосе Кобо Кано, которому сослужили сотни священников. В послании папы Льва XIV, подписанном государственным секретарем кардиналом Пьетро Паролином и зачитанном после Евхаристии, подчеркивается, что миссионерское служение является основополагающим измерением жизни Церкви. Церковь радостная, смиренная, открытое действию Святого Духа призвано нести всем людям дар спасения. Именно это призвание должно побуждать всю церковную общину к обновленной миссии, пишет папа. Основатель неокатехуменального пути Кико Аргуэльо, выступая в начале богослужения, напомнил об истоках этого церковного опыта, возникшего в середине 60-х годов. В тот период, стремясь более радикально следовать Евангелию, он поселился среди обездоленных, где вместе с Кармен Эрнандес начал путь свидетельства, сосредоточенный на провозглашении керигмы и жизни, укорененной в Слове Божьем. Кико подчеркнул, что распространение неокатехуменального пути стало возможным благодаря поддержке римских пап и епископов, распознавших в нем дар Святого Духа для всего народа Божьего. Ссылаясь на богословское обновление, предложенное Вторым Ватиканским собором, Кико отметил, что образцом христианской жизни является святое семейство из Назарета, где вера выражается в простоте, смирении и непрестанной хвале Богу. Обращаясь к верующим с проповедью, кардинал Кобо Кано поблагодарил неокатехуменальный путь за 60 лет евангелизации в церкви Мадрида. Он подчеркнул необходимость продолжать миссию в духе церковного общения, в единстве с пастырями поместных церквей, уважая свободу каждого человека. Размышляя о тайне Пресвятой Троицы, иерарх отметил, что церковь не является просто организацией или совокупностью людей, но представляет собой подлинное общение. Он также напомнил о знаках святости, проявившихся в этом пути, и с радостью упомянул начало епархиального процесса беатификации Кармен Эрнандес. Во время Евхаристии верующих приветствовал также кардинал Кевин Фаррелл, префект департамента по делам мирян, вопросам семьи и жизни. Он подчеркнул, что неокатехуменальный путь принес многочисленные духовные плоды для жизни церкви. Возвращение к вере тех, кто отдалился от церковной жизни, рождение новых христианских семей, побуждение призвания к священству и монашеской жизни, а также миссионерское присутствие церкви во многих странах. Он образно описал этот путь как древо посткрещальной катехизации, из которого выросли многочисленные ветви церковной жизни: миссионеры-катехизаторы, епархиальные семинарии, семьи в миссии, новые приходские общины на миссионерских территориях и различные формы евангелизации.

Исследование католического университета Святейшего Сердца в Милане, проведенное в сотрудничестве с японскими учеными, показывает, дети раннего возраста распознают в человеческом взгляде намерения и эмоциональные состояния. Работа опубликована в международном научном издании, посвященном исследованиям детского развития и взаимодействия. Проект реализован в рамках международного сотрудничества между Миланским университетом и университетами Токио и Осаки. В работе участвовала междисциплинарная группа специалистов в области психологии развития и социальных когнитивных процессов. В исследовании приняли участие дети в возрасте от 3 до 5 лет. Ученые поставили себе целью понять, как человеческий взгляд и взгляд робота-андроида воспринимаются ребенком и как это влияет на понимание реальности. В ходе эксперимента детям показывали, как взрослый человек или робот смотрят на один из предметов и просили определить, какой из этих предметов нравится смотрящему. Как показывают результаты, человеческий взгляд дети воспринимают как значимый сигнал. Если человек смотрит на предмет, они склонны думать, что он ему нравится. В случае человекоподобного робота этого не происходит. Одного взгляда недостаточно, чтобы дети считали, что у него есть предпочтение. Иными словами, человеческий взгляд ребенок использует как подсказку для понимания намерений, тогда как в отношении робота этот механизм выражен значительно слабее. При этом ни человеческий взгляд, ни взгляд человекоподобного робота не влияет на собственный выбор ребенка. Он помогает понять, что им нравится, но не меняет личных предпочтений. Как отмечает координатор исследования профессор Антонелла Маркетти, имитации человеческих сигналов, таких как взгляд, недостаточно. Для ребенка значимым становится только более сложный комплекс взаимодействия, включающий речь, жесты, обратную реакцию, среду взаимодействия. Именно совокупность этих элементов делает коммуникацию по-настоящему понятной и живой. Маркетти также подчеркивает, что эти результаты актуальны в контексте современных дискуссий об искусственном интеллекте. Хотя современные системы способны говорить, отвечать и давать рекомендации, для ребенка ключевым остается не только содержание слов, но и контекст взаимодействия и ощущение присутствия другого.

0: вкус веры о пище земной и небесной. Кулинарные традиции почитания святых.
1: Выпуск первый. Святая Жанна д'Арк. Радость в гонениях. Веками в честь святых верующие сочиняли молитвы, пели гимны, создавали иконы, фрески и мозаики. Но наравне с этой высокой формой почитания существует еще одна, которая на первый взгляд кажется несколько приземленной. Но лишь на первый взгляд. Это кулинария. В нашем цикле «Вкус веры» мы будем делиться с вами как древними, так и современными кулинарными традициями почитания святых. В каждой из них особенности национальной кухни переплетаются с глубоким осмыслением евангельского свидетельства. На этой неделе Церковь чтит память святой Жанны д'Арк. Ее жизнь – это пример того, как глубокая личная вера и готовность следовать Божьему призыву могут преобразить судьбу целого народа. Она родилась около 1412 года в местечке Дом-Реми во Франции в самый разгар Столетней войны. С 13 лет она начала слышать голоса святых – Архангела Михаила, Святой Маргариты и Святой Екатерины. Эти небесные покровители призывали девушку к духовному и гражданскому подвигу, освобождению Франции от иноземного владычества и восстановлению законной власти. Юная Жанна покинула родной дом. Ей удалось попасть на аудиенцию к дофину Карлу и передать ему слова святых. В возрасте 17 лет Жанна возглавила французские войска и совершила то, что современникам казалось немыслимым. В мае 1429 года она сняла многомесячную осаду с Орлеана, а затем сопровождала Карла VII на коронацию в Реймсе. В честь этой победы святую прозвали «Орлеанской девой». Но после коронации Карла ситуация изменилась. Дойдя до власти и укрепив свою позицию, он перестал поддерживать Жанну. В Руане над ней состоялся показательный политический процесс. Несмотря на изнурительные допросы, девушка проявила удивительную стойкость духа. Она была несправедливо осуждена и 30 мая 1431 года сожжена на костре на площади Старого рынка в Руане. Ее последним словом, произнесенным в пламени, было имя Спасителя – Иисус. Спустя четверть века дело было пересмотрено, а святая полностью оправдана. Французский народ не нуждался ни в каких доказательствах ее невиновности и давно почитал девушку как мученицу и заступницу. Жанна была канонизирована в 1920 году, а два года спустя объявлена небесной покровительницей Франции. Образ Жанны д'Арк стал одним из самых притягательных символов в мировой культуре, веками вдохновляя творцов на создание шедевров. В литературе к ее судьбе обращались такие титаны пера, как Шекспир, Марк Твен и Бернард Шоу. Каждый из них по-своему пытался разгадать тайну ее внутренней силы. Живописцы и скульпторы изображали юную мученицу в самые яркие и драматичные моменты ее жизни. Ее подвиг стал одним из самых узнаваемых образов в искусстве, способным пробуждать в людях не только сострадание, но и волю к борьбе, благодаря невероятно сильному евангельскому свидетельству. С развитием кинематографии история святой обрела поистине масштабное измерение. Хрупкость орлеанской девы, столкнувшейся с жестокостью эпохи, вот сюжет, ставший магнитом для величайших режиссеров. Одной из самых известных экранизаций стал фильм Карла Дрейера «Страсти Жанны д'Арк». В 1995 году он был внесен Ватиканом в список 45 величайших кинокартин всех времен. Этот фильм не показывает масштабных батальных сцен. Он сфокусирован на финальном этапе ее жизни – судебном процессе в Руане. Главную роль исполнила актриса Рене Жан Фальконетти. Ее актерская работа в этом фильме считается критиками одной из величайших и самых эмоциональных ролей в истории мирового кинематографа. Пример стойкости Жанны д'Арк вдохновил руанского шоколадье Жан-Мари Озу на создание десерта, посвященного святой. Это должно было быть нечто, соединяющее в себе сладость ее верности Богу и горечь ее страданий, решил он. Так появились конфеты «Слезы Жанны д'Арк». Озу заложил в десерт не только визуальную, но и вкусовую символику, отражающую подвиг орлеанской девы. В основе конфет – обжаренный при высокой температуре миндаль. По своей форме этот орех напоминает застывшую слезу. Сверху он покрывается карамелизированным сахаром и шоколадом. Готовую конфету обваливают в темном горьком порошке какао. Это придает десерту матовую текстуру, которая у местных жителей ассоциируется с пеплом костра Столетней войны. Контраст между горечью какао, сладостью шоколада и хрустящим горьковатым миндалем создал идеальный баланс, который быстро покорил не только французов, но и туристов. Ведь сегодня конфеты «Слезы Жанны д'Арк» стали самым популярным съедобным сувениром из Руана –

0: Эта руанская традиция помогает нам осознать глубокую духовную истину. Бог не оставляет нас в наших скорбях, а испытания призваны укрепить и очистить наши сердца. Как без обжарки миндаль остается сырым и блеклым, так и огонь испытаний не уничтожает душу, а закаляет ее. В псалмах мы находим такие слова: «Сеявшие со слезами будут пожинать в радости». Слезы Жанны д'Арк в руанской тюрьме и на месте казни преобразились в радость встречи с Христом, восставленная потомкам свидетельство верности Богу. Святой Ефрем Сирин, развивая библейскую мысль, говорил: «Как за зимой следует весна, так за скорбью следует радость». Само существование этой конфеты в Руане – свидетельство победы жизни над смертью. Место казни стало местом памяти, а слезы мученицы – символом утешения. Тьма столетней войны прошла, оставив после себя сияние святости и сладость, напоминающую о том, что последнее слово в истории всегда остается за Господом.
1: Программа русской редакции «Радио Ватикана» окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!